Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: осень, не время для хандры.
1: Включай радио
0: и улыбайся.
2: Давай!

городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой».

0: Не грусти, что лето закончилось.
1: С любимой музыкой.
0: Осень будет жаркой. Радио «Прибой».
2: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной бережно храня.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

Рахели кукуна, рускун ургел бичун, эбель гун чучун, чияди хажата писав дурхичу, хату кава бичамут лукчан хабун, чигуа тила дэмун анки палта, тулада кандали квешав унтуе, киндару хабизе дурхи ялбугим, каранда бур тарабру тлуц адути, тади нарчниги шаши бишу ханиги, хабун ротлиги тунтал ахн Синати сабы шив караб, вот ли гунтал, гунтала в гунрих.

0: Реклама.
1: Найди «Прибой ТВ» в своем телевизоре. Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри «Прибой ТВ».
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой». Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Кому-то везет, а кому-то с Чебаном всегда везет. Покупай продукцию Чебан в промо-упаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чебан.промо.ру.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Сегодня новый день, новая история под названием «Первый день рабочей трудовой недели». Всем доброе утро, здравствуйте. Понедельник, 5 у нас сегодня октября, солнечный день. Прямо по курсу у нас прогноз погоды, рубрика «Пробки», только лучшая музыка, ну и прекрасное, замечательное настроение. Всем дел сопутствующих, ну и, конечно же, давайте о главном. Вы слушаете радиоприбой, это главное. У микрофона Расул Алибеков до 11. Это не менее главный момент этого утра. Поехали дальше.
1: Реклама. Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Погода.
1: Сегодня нас ждет очень хорошая погода, комфортная для этого времени, для месяца октябрь. Так, что у нас сегодня? Сегодня на данный момент в столице Дагестана, в городе Махачкале, светит солнце и температура воздуха, где моя температура воздуха составляет 10 градусов тепла. Так, нет, уже 11, уже пока я, в общем-то, в погоду заходил, уже 11. Ну, это же гидрометцентр. Так, что нас сегодня ждет? Нас сегодня ждет плюс 18. 17, слабый ветер 3 метра в секунду северо-западного направления, порывов нет. В общем, нас ждет сегодня очень хорошая, ясная погода. И этой погодой мы будем, в общем-то, наслаждаться несколько дней. Встретил соседа нашего Митрича, затем охрана. Естественно, когда с остановки общественного транспорта иду, охрана у нас здесь вообще просто супер, а не охрана. Я на самом деле говорю, вообще супер охрана у нас. Вот. Их, правда, 50 человек, и они все меня ждут всегда, делятся новостями, кто чем занимался, и поэтому мне приходится на работу приезжать где-то к 7 часам утра. Вот, я говорю: «Митрич, как дела, как настроение?» Он говорит: «А ты знаешь, говорит, ну вот как, говорит, не нервничать?» Я говорю: «Что ты нервничаешь? Ну вот жена решает, вот что делать, когда делать ремонт в квартире, в доме, покупать там что-то, куда отдать детей учиться, куда поедем вот сейчас отдыхать, а я что должен делать?» Я говорю: «Митрич, а муж решает глобальные проблемы всегда». Митрич говорит: «Какие?» Я говорю: «Ну, будет ли пришествие инопланетян или всемирный экономический кризис, и вообще есть ли жизнь на Марсе? Так что ты не парься, мужик по мелочам никогда не парится».
2: Прибой. Осень. С любимым радио. Ярко, тепло

0: Мадонна Блю. Творчество Дитера Болина на волнах радио Прибой. Вы знаете, творчество Дитера Болина в рамках группы Modern Talking и Blue System, кстати, это Blue System, хотя, в принципе, какая разница, оценивают по-разному. Одни называют предприимчивого поп-героя Моцартом своего времени, каждое творение которого отмечено печатью, конечно же, гениальности. Другие считают его человеком, нанесшим колоссальный вред музыке, инициировав десятки фанерных проектов однодневок ради чистой коммерции, что привело к нынешней плачевной ситуации популярной музыки в Германии. Но, вероятно, в Дитере Болине сошлось и то, и другое. Он действительно работал на непритязательной аудитории и с легкостью занижал стандарты, выдавая тонны материала на удачу, а вдруг зайдет, и вы знаете, заходило. И до сих пор, в общем-то, вспоминаем его очень добрым словом. Вот одно из лучших творений – «Мадонна Блю» на волнах радио приводит. Дитер Болин, «Блю Систем». Идем дальше.
1: Реклама на радио.
2: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
10: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: сказала Диана Гаджиева. Я говорю, а что, тут нормально? Диана говорит, я знаю, как это называется. Я говорю, как? Диана говорит, это называется седина в бороду без в ребро. Не так, что ли? Я говорю, этому термину есть еще одно определение. Диана говорит, какое? Я говорю, прединфарктный кобелизм. Короче, мы переходим в час следующий. Впереди у нас новости от Дианы Гаджиевой. Прежде сверим часы на радиоприбой. Они всегда точные.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радиоприбой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Состояние бомбоубежищ проверят государственные инспекторы. В Махачкале возможны перебои с горячей водой. И маммологический форум прошел в Дагестане. Теперь подробно. Государственные инспекторы будут регулярно проверять бомбоубежища, системы экстренного оповещения и другие объекты гражданской обороны. Соответствующий законопроект, подготовленный правительством, поддержал Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Сейчас федеральный надзор проверяет, как организации и население соблюдают требования в этой области, а также следит за тем, выполняют ли изготовители и продавцы систем оповещения технические регламенты ЕАЭС. Новый законопроект расширяет этот список. Минздрав подготовил проект нового порядка обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Предполагается, что медицинские заключения будут оформляться в электронном виде, а уведомление о необходимости пройти обследование будет поступать на портал госуслуг. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Ожидается, что новые правила будут действовать с 1 марта следующего года до 1 марта 33-го. С сегодняшнего дня и до 8 октября в Махачкале будет отключено газоснабжение. В одних частях города полностью, в других – с падением давления. Ограничение подачи газа может повлиять на работу объектов теплоснабжения и производительность котельных, что приведет к снижению температуры горячей воды у потребителей. При полном прекращении подачи газа работа отдельных котельных в зоне отключения может быть остановлена, тогда горячее водоснабжение в дома подаваться не будет. Жителей просят учитывать эти обстоятельства и заранее планировать бытовые дела. В горах Дагестана на площадке этнокомплекса «Аварал» прошел 6-й маммологический форум. Мероприятие объединило более 500 врачей, экспертов и гостей из разных регионов России и зарубежья. Участниками стали специалисты в области маммологии, онкологии, лучевой диагностики, генетики и управления здравоохранением. Главная цель встречи – повышение качества медицинской помощи и сохранение здоровья женщин. 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали завоевали дагестанские параатлеты на Кубке Паралимпийского комитета России по легкой атлетике в Краснодаре. В турнире участвовали более 200 спортсменов из 11 стран. Соревнования стали отборочным этапом к чемпионату мира, где разыграют квоты на Паралимпийские игры 2028 года. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радиоприбой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.
0: А Диана сказала, а ты знаешь, у нас уже несколько дней нет горячей воды и газ с перебоями. Что это может быть? Я говорю, ну, Махачкала, что это может быть? А у вас как в доме? Спросила меня Диана. Я говорю, а у нас в доме объявление. Она говорит, какое? Я говорю, объявление следующее. Уважаемые жильцы, в нашем доме в течение недели будет отключена горячая вода. Диана говорит, все? Я говорю, нет, не все. За отдельную плату мы можем отключить горячую воду и в соседних домах, чтобы вам не было так обидно. В общем, радиоприбой, всем доброго утра!

0: Одна из самых лучших песен в творчестве группы «Плазма» Макс Постельный, Роман Черницын отметились на волнах радио «Прибой». Да и время тоже отметили. 8:10. Понедельник сегодня. Я хочу вам пожелать отличного понедельника и, конечно же, удачной недели. Я желаю, чтобы неделя была, во-первых, продуктивной, насыщенной и плодотворной. Во-вторых, пусть каждый день сопровождается успешными делами, хорошим настроением и окружением добрых, позитивных людей. Подчеркиваю, позитивных людей. Почему? Потому что, ну, что-то в Дагестане не принято улыбаться. Не знаю. Ладно, а впереди реклама спонсора. Всем доброго утра, всем хорошего настроения до 11:00 из эфирной студии «Радио Прибой». Будет желать Расул Алибеков. Вашей компании только лучшая музыка.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Есть такой термин, который называется советская диско. Но не всем он нравится. А вот существует же такая музыка, которая по звучанию мгновенно опознается именно в таком ключе. Именно советская, именно диско. И есть какая-то особенная трогательная трогательность в эстрадной песне, которую матерые профессионалы положили на ритм, идущий откуда-то с запада. Остановить этот ритм было невозможно. Сопротивляться было, конечно же, бесполезно. И если есть одна песня, в которой ценности советского диска воплотились в полной мере, то это «Полет на дельтаплане» в исполнении Валерия Леонтьева. В ней есть и подлинный танцевальный грув, крутейшая басовая партия, скрипки и дудки. Работа первоклассного, но вообще без преувеличений гениального композитора. Ну и, конечно же, вклад артиста, одного из самых открытых новому, дерзких и гибких на тогдашней эстраде. Ну, дельтапланеризм когда-то вошел в моду в СССР. К моменту выхода хита в стране существовала даже федерация дельтапланерного спорта. Им, наверное, посвящается эта песня. Скорее всего, которая прозвучала на волнах радиоприбой.
1: Реклама на радио.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

безумно обожаю это чудесное осеннее состояние, когда хочешь спать настолько, что боишься лишний раз моргнуть. Так, по всей видимости, наверное, меня куда-то в блок отправили все эти сайты интернетовские, которыми я пользовался для составления прогноза погоды. Что-то я не могу. Да ладно, зачем вы меня это в блог отправили? Я вам покажу, подождите. Вы еще не знаете, с кем связались. 14 градусов, да это интернет просто плохо работает, в общем вся проблема. 14 градусов сейчас на данный момент, днем плюс 18, без дождя, без ветра.

0: Вообще, ну, просто-напросто нужно отдать должное этим людям, которые придумали эту песню и выпустили ее на ура. Но что хочу сказать. Смешение диско и техно в одной песне — это всегда интересный эксперимент, где сталкиваются разные ритмические и эмоциональные импульсы. Попробую объяснить, что это такое. Вот такие вот песни, что вот этот вот трек, кстати, это LifeX и Па-па-па, они сознательно, знаете, сталкивают два разных мира. С одной стороны, узнаваемые земные ритмы диска с его прямой бочкой, удар бочки на каждом такте и мелодичными синтезаторами. Ну а далее, с другой стороны, конечно же, механистические, часто монотонные лупы техно, это так называется. Это создает эффект напряжения, энергичная танцевальная музыка, но с оттенком отчужденности и даже тревоги. И вот такой подход позволяет исследовать тему эскапизма. Что это такое? Это как человек пытается забыться в танце, даже когда внутри бушует буря эмоций. В общем, о песне. Вообще супер песня на радио Прибой. Других не держим.
1: Реклама.
2: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
3: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

Так, где у нас сегодня пробки на данный момент? Вы знаете, вчера я был в городе, в общем, ну, мне приходится ездить не только вчера, и позавчера, и позапозавчера, да и сегодня по старой Каспийской трассе оттуда, со стороны Джами. Вот, что хотелось бы сказать. Знаете, каждый второй ПТФ лампы, каждый первый на шедевре китайского автопрома, такое ощущение, что у них... Они специально вот держат, наверное, руку на включение дальних фар. Вот. Зачем вы это делаете, я не знаю. Зачем вы ездите на этих ПТФах? Зачем вы людям создаете проблемы? Уже вроде бы духовное управление мусульман подключилось к тому, чтобы объяснить людям, что нельзя так делать. Но вы создаете, во-первых, аварийную ситуацию. Вы ослепляете людей, вы не даете нормально людям перейти дорогу даже в том месте, где нужно переходить дорогу. Вы освещаете и, в общем-то, не видят автомобилисты. Не знаю, с чем это связано, зачем вы это делаете, я не могу понять. Но ехать просто-напросто в вечернее время невозможно. Я же говорю, первая машина, китайский автопром, шедевр китайского автопрома, эти самые люди, которые ездят на этих машинах, вот этих вот почему-то слепят. Затем наши, которые с этими ПТФ-фарами. Не знаю, зачем делать нехорошо людям, не могу понять я. Логики просто-напросто нет. Это я пока карты открывал, где у нас здесь пробки, поэтому хотелось бы просто сказать о наболевшем. Это не только, наверное, мое мнение, это еще мнение многих, наверное, автомобилистов. Троллейбусное кольцо в четыре стороны немного красноватым. Центр города красноватый, въезд в город Махачкалу со всех сторон красным выделен. Вот, центр города немного красноватым выделен. Центральные улицы города не критично. На данный момент просто-напросто не критично. Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Берегите себя и счастливого вам пути.

0: Проект называется Danny Kaid. Итало-диско-проект был создан, если я не ошибаюсь, по-моему, в 1984 году. Мауро Фарина и Джулиано Кривалента для выпуска сингла, который назывался Keep on Music, который сейчас звучит на радио Прибой. И что хотелось бы отметить, как реальная личность из плоти и крови, никогда этот проект не существовал. Это просто придуманный Мауро Фарина ярлык для очередного проекта. Но приятно было вспомнить хиты давно минувших дней. Зато какая песня на радио Прибой.
1: Реклама. Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей. Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
1: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

пожалей, не учи меня заново верить. Я и сам по чуть-чуть подниму.

0: Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране отмечают День учителя, в Дагестане стартует проект «Земля традиций» и в республике на месте поврежденного Красного моста построят временный переход. Теперь подробно. Сегодня в России отмечают День учителя. Поздравления принимают не только педагоги, но и все работники системы образования от администрации школ до ветеранов отрасли. По всей стране проходят различные мероприятия, конкурсы в честь тех, кто подарил детям знания, любовь и мудрые наставления. В школах по традиции проходят концерты, тематические классные часы и праздничные линейки. В Дагестане в рамках программы «Регион для молодых» запускают студенческие молодежные агротуры «Земля традиций». Проект объединит участников вокруг аграрных профессий, современных технологий, предпринимательства и сохранения культурного наследия. Участники смогут познакомиться с сельским хозяйством и традиционными промыслами Дагестана изнутри, посетить фермерские хозяйства, пообщаться со специалистами, узнать о современных технологиях и принять участие в мастер-классах. В Махачкале прошло торжественное закрытие книжной ярмарки «Таркетау». Она проходила на улице Пушкина и собрала на одной площадке крупных федеральных и региональных книгоиздателей и издательских домов. За несколько дней ярмарку, которая также охватила город Буйнакск, посетило несколько тысяч человек. В рамках мероприятия также были определены победители по 12 номинациям конкурса «Лучшая книга Таркетау». Правительство республики прорабатывает вопрос возведения временного мостового перехода на месте поврежденного Красного моста для скорейшего возобновления движения. На объекте работают специалисты, которые в ближайшее время определят возможность восстановления существующих элементов конструкции. По данным Минтранса Дагестана, из-за обильных осадков в горных районах повысился уровень воды в реках, что привело к водосбросу с Гацатлинской ГЭС. Это повредило временные конструкции Красного моста, которые связывают горные районы с равнинной частью республики. Магомед Мухтаров включен в заявку молодежной сборной России по греко-римской борьбе, которая выступит на первенстве мира этого года. Турнир среди спортсменов до 23 лет пройдет 12-18 октября в Лас-Вегасе. Дагестанский спортсмен выступит в весовой категории до 97 килограммов. Отмечается, что Магомед Мухтаров является призером мирового первенства среди борцов до 21 года. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Меня спросила сейчас Диана Гаджиева: слушай, говорит, Алибеков, ты вот все знаешь, а вот скажи, говорит, пожалуйста, как проводили испытания моста в далеком прошлом? Я говорю, сгоняли всех тещ на мост. Если выдержит, то мост хороший. Диана говорит, а если нет? Я говорю, а если нет, то прекрасный. В общем, в эти утренние часы мы желаем вам доброго утра. И далее Хайбула Хайбулаев. Это мой друг. Он отвечает за бештинское направление и великолепнейшая песня на бештинском языке. Поехали!

0: Все, что было на английском, заберу тебя в июль, присутствует здесь, знаете, вот такой вот бридж, это же мост или же вкрапление на английском языке, иллюзии на шлягер Бакарама под названием Only You. Великолепнейший шлягер образца 1954 года. А в данном случае Дмитрий Маликов воспел наступивший июль на двух языках, английский и русский. Кстати, премьера новой песни «Заберу тебя в июль» состоялась в июле 2026 года, если быть более точным, 3 июля. А 4 мы уже ее представляли, потому как мы сотрудничаем с Дмитрием Маликовым, и песня была любезно предоставлена именно нам, радиоприбой. Впереди реклама спонсора, ну а все, что вы слышали, и обо всем, что вы слышали, вам рассказал Расул Алибеков.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8. Love is a strange thing.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Кому-то везет, а кому-то
4: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
10: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
11: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: года.
1: Слушайте, все никак времени нет к бабушкам сходить в соседний отдел, а перед этим к девушкам, рядышком в отделе, все же телефон оборвали, приглашают меня на чашечку чая. А, сейчас пойду, вот о погоде расскажу вам. 15 градусов тепла сейчас в столице Дагестана, солнце светит, а 18 сегодня ожидается, у нас без осадков, без ветра, в общем, очень хорошая погода. Итак, компьютер в режим нон-стопа, а я буду очень скоро, я вас оставлю с хорошей песней, поэтому... Этой осени. Хорошая песня.
2: Букет осенний, музыкальный.
3: Вам дарит Радио Прибой.
4: Sunlight, the peace is broken.

0: Реклама на радио.
1: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Одна из самых лучших песен в исполнении Enigma на волнах радио Прибой. Песня называется Silence Must Be Heard. Кстати, в целом, в основе этого успеха этой песни уникальное сочетание электронных битов и чувственного вокала английской исполнительницы, которую зовут Ruth Ann Boyle. Далее Майкл Криту, минималистическая аранжировка, сдержанный ритм и проникновенный голос создали атмосферу таинственности и духовности, которая захватывает слушателя практически с первых нот. Далее реклама спонсора и Лолита. В ее исполнении мы послушаем песню, которая называется «Любовь, похожая на сон».
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Ты крышу уже заказал?
2: Почти. Нашел дешевле.
1: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
2: Почему именно там?
1: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: деятельности. Сейчас федеральный надзор проверяет, как организации и население соблюдают требования в этой области, а также следит за тем, выполняют ли изготовители и продавцы систем оповещения технические регламенты ЕАЭС. Новый законопроект расширяет этот список. Минздрав подготовил проект нового порядка обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Предполагается, что медицинские заключения будут оформляться в электронном виде, а уведомление о необходимости пройти обследование будет поступать на портал госуслуг. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Ожидается, что новые правила будут действовать с 1 марта следующего года до 1 марта 33-го. С сегодняшнего дня и до 8 октября в Махачкале будет отключено газоснабжение. В одних частях города полностью, в других – с падением давления. Ограничение подачи газа может повлиять на работу объектов теплоснабжения и производительность котельных, что приведет к снижению температуры горячей воды у потребителей. При полном прекращении подачи газа работа отдельных котельных в зоне отключения может быть остановлена, тогда горячее водоснабжение в дома подаваться не будет. Жителей просят учитывать эти обстоятельства и заранее планировать бытовые дела. В горах Дагестана на площадке этнокомплекса «Аварал» прошел 6-й маммологический форум. Мероприятие объединило более 500 врачей, экспертов и гостей из разных регионов России и зарубежья. Участниками стали специалисты в области маммологии, онкологии, лучевой диагностики, генетики и управления здравоохранением. Главная цель встречи – повышение качества медицинской помощи и сохранение здоровья женщин. 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали завоевали дагестанские параатлеты на Кубке Паралимпийского комитета России по легкой атлетике в Краснодаре. В турнире участвовали более 200 спортсменов из 11 стран. Соревнования стали отборочным этапом к чемпионату мира, где разыграют квоты на Паралимпийские игры 2028 года. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Эту исполнительницу знают все. Ее зовут Полина Гагарина. Полина Гагарина очень любит мультфильм под названием «Домовёна Кузя». Часть первая, а часть вторая для нее, ну, стала, наверное, откровением всей жизни, потому как песня, она звучит в фильме «Домовёна Кузя 2». Очень хороший фильм, так что посмотрите. А будет время. Далее реклама спонсора и Сиси Кейдж «I can lose my heart tonight». Великолепнейшая песня. Герои дискотек прямо по курсу. Всем доброе утро. До 11 будет желать Расул Алибеков.
1: Кардиги – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардиги – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Аварская поговорка.
7: Бахачит шалдахула, халикат боснухула.
8: Герой в бою погибает, а трус в постели.
9: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: погода.
1: Сейчас 16 градусов тепла, ветра практически нет, он слабый, 3 метра в секунду северо-западного направления, днем плюс 18, на сегодня без осадков. А так, группа «Руки вверх», «Сияй», далее Алим Абдулаев, Eiffel 65 и Егор Крид. Потрясающая история под названием «Миллион алых роз». Поехали.
2: Это радио «Прибой».
3: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Реклама на радио.
1: Где дешевле, там и возьмем.
2: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
1: Тогда куда?
2: В Крыши мира. Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амед-Хана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
7: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.
4: Это Егор Крид.

0: каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в одном». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране отмечают День учителя. В Дагестане стартует проект «Земля традиций» и в республике на месте поврежденного Красного моста построят временный переход. Теперь подробно. Сегодня в России отмечают День учителя. Поздравления принимают не только педагоги, но и все работники системы образования, от администрации школ до ветеранов отрасли. По всей стране проходят различные мероприятия, конкурсы в честь тех, кто подготовил.

0: центральных и региональных книгоиздателей и издательских домов. За несколько дней ярмарку, которая также охватила город Буйнакск, посетило несколько тысяч человек. В рамках мероприятия также были определены победители по 12 номинациям конкурса «Лучшая книга» Тарки Тау. Правительство республики прорабатывает вопрос возведения временного мостового перехода на месте поврежденного Красного моста для скорейшего возобновления движения. На объекте работают специалисты, которые в ближайшее время определят возможность восстановления существующих элементов конструкции. По данным Минтранса Дагестана, из-за обильных осадков в горных районах повысился уровень воды в реках, что привело к водосбросу с Гацатлинской ГЭС. Это повредило временные конструкции Красного моста, которые связывают горные районы с равнинной частью республики. Магомед Мухтаров включен в заявку молодежной сборной России по греко-римской борьбе, которая выступит на первенстве мира этого года. Турнир среди спортсменов до 23 лет пройдет 12-18 октября в Лас-Вегасе. Дагестанский спортсмен выступит в весовой категории до 97 килограммов. Отмечается, что Магомед Мухтаров является призером мирового первенства среди борцов до 21 года. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». «Прибой» – золотой хит Дагестана.

0: Музыка воспоминаний. На радио «Прибой» с Адамом Будагиловым.
1: Реклама.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yeah.

На волнах радио прибыли, друзья, моя песня о вымышленном острове, где живут несчастные люди-дикари. Они несчастны, несмотря на внешнюю доброту внутри, и сталкиваются с постоянными неудачами. Что они не делают, не идут дела, их быт нелеп, крокодил не ловится, кокос не растет, нет календаря, из-за чего люди пропадают зря. Песня «Остров невезения» на волнах радио прибыла в программе «Ретро» в исполнении Андрея Миронова из кинофильма «Бриллиантовая рука», вышедшая в 1969 году. Это, прежде всего шутливая, комическая зарисовка, которая отлично писалась в образ героя-контрабандиста Геши Казадоева. И, друзья, мы уже 11:19, время точное, в Махачкале, откуда мы вам шлем большой привет и желаем отличного дня под названием «Понедельник». Будьте с нами. Программа «Ретро» продолжается. Джордж Харрисон далее.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

На волнах радио прибудет у меня в программе «Ретро» Барбара Стрейзанд, «Woman in Love». Откровенная такая декларация от чувств женщины, которая полностью поглощена любовью и готова на все ради своего возлюбленного. 11.57, время в Махачкале. Приветствуем всех на волнах радио «Прибой». Финал программы «Ретро». Меня зовут Адам. Всем салам алейкум. Доброго прекрасного понедельника. Солнечная погода в столице. 5 октября.

0: Навалак.
1: Карата.
0: Дилим.
1: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Россию пришли штаммы гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. В Дагестане продолжается перевод бизнеса и бюджетных организаций.

0: тысячи юридических лиц. Такие счетчики обеспечивают высокую точность измерения расхода газа, что исключает ошибки в расчетах и повышает доверие потребителей. Автоматическая передача данных избавляет от необходимости ручного снятия показаний, а дистанционный мониторинг позволяет оперативно выявлять неисправности. В Дагестане около 23 тысяч педагогов получают досрочную пенсию. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда России. Как отметили в пресс-службе организации, с начала года льготная пенсия была назначена еще 70 педагогическим работникам. Для выхода на заслуженный отдых в этом году необходимо соблюдение трех условий. Наличие 25 лет специального стажа работы на педагогических должностях в учреждениях для детей, 30 пенсионных баллов, отсрочка в 5 лет. Жители и гости Дербента теперь имеют возможность оплачивать муниципальные парковки с помощью платежного бота, доступного в мессенджере «Макс». Об этом проинформировало Министерство цифрового развития Дагестана. Для осуществления оплаты необходимо выбрать город, ввести номер парковочной зоны и государственный номер автомобиля, указать предполагаемое время стоянки. Встроенные подсказки помогут пользователям проверить введенные данные и избежать ошибок при проведении платежа. Команда дзюдоистов «Махачкала» заняла второе место во втором этапе международного турнира «Битва городов», который завершился в Саратове. В соревнованиях принимали участие команды дзюдоистов до 18 лет, представляющие Федеральные округа России. По итогам турнира махачкалинцы завоевали серебряные медали и получили право выступить в международном суперфинале проекта, который пройдет с 3 по 17 декабря в Москве. И о курсах валют: на сегодня доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: час желаний.
1: Реклама на радио.
2: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
5: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
0: Час желаний.
9: Итак, друзья мои, на волнах радио «Прибой» 12.17. Мы объявляем программу по заявкам «Час желаний». Добро пожаловать в эфир. Пишем на WhatsApp на 8-988-291-1007. Прекрасная погода сегодня в столице Дагестана. Мы, если у вас плохая, сумрачно, мрачно, по-осеннему, мы попытаемся через музыку передать вам эти теплые солнечные лучи. Оставайтесь с нами. Радио «Прибой», «Час желаний». Зовут меня Адам. Всем салам алейкум. И напомню, что программу представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Итак, это программа «Чем желание» на волнах радио. Прибой всем тем, кто присоединился к нам. Добрый день. Вы можете писать на 8-988-291-1007 на WhatsApp, на программу по заявкам. И вот одно из первых сообщений. Салам алейкум, осенний Дагестан. Пишу из бывшего Ленинграда. Меня зовут Аслан. Передаю салам моим близким и родным друзьям Рамазану, Магомеду и Самеду. Здоровья всем и благ. Просит поставить вот Михаила Шуфутинского «Мосты» от Аслана для всех родных, близких, живущих в Дагестане, из бывшего Ленинграда, как написал нам Аслан, из Санкт-Петербурга. Это сообщение и музыкальный презент «Мосты» звучит в программе «Час желания».

Два перона, две столицы, репродуктор на столбе. Дольше жизни снова длится, ночь короткая в купе.

женат на Москве. Ты по площади Сенатской, я по Пресне тороплюсь, словно символ постоянства –

на Москве. Нет пленительнее мига, чем с тобою день прожить. Из билетов можно книгу в четырех

0: ладно, Москве. Женат на Москве.
1: Прибой.
2: Весь Дагестан
3: на одной волне.
1: Час желаний на радио Прибой.
4: Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда можете найти изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – это роскошь, доступная каждому.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Друзья мои, на волнах радио прямой пример новой песни легендарной группы Мирес. Дуня называется песня, я думаю, песня о том, что вот ничто в мире, в этом мире, не, нет, все в этом мире временно. Думаю, именно по этому поводу песня в исполнении группы Мирес. И это не просто, думаю, констатация факта, а вот повод задуматься о том, как мы проживаем свою жизнь, за что действительно стоит держаться и ценить каждый день, каждый час и мгновение. 12:37, время в столице. Передаем всем большой привет, и кто остается в нашей компании, в компании «Радио Прибой». Здесь программа «По заявкам Ча Желаний». 8-988-291-1007. На WhatsApp вы можете писать до конца этого музыкального часа.
1: «Радио Прибой». Best Radio 100.7 FM.
2: Реклама.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса Кавказ, 822 километр, район Нового Параула.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радио «Прибой». На радио «Прибой».
0: Ну что ж, друзья, продолжаем программу и зачитывать ваши сообщения, которые долетают на 8-988-291-1007. Добрый день, всем хорошего настроения. И, пожалуйста, включите любимую песню моей мамы «Ради тебя» Абдулла Мурадова. Для мамы Саня, тут Камилы. Спасибо, «Прибой», написала Камила. Что ж, для вашей мамы, для единственной, любимой, как у всех, для мамы Саньят, эта песня звучит специально от любимой, любящей дочери Камилы. Здесь на волнах радио «Прибой» в программе «Час желаний» Абдул Мурадов «Ради тебя».

0: «Час желаний». Адамом Будагиловым. С Адамом Будагиловым.
1: Только лучшая музыка, друзья мои, ваша любимая. В эфире в программе «Час желаний» ежедневно с 12 до 13 и вечернее время с 5 до 6. Очередное сообщение. Салам алейкум, Адам и Радио Прибой. Валейкум ассалам. Пишу из Львовска. Желаю хорошего дня всем, кто слушает Радио Прибой, и моим коллегам. Хочу подарить всем песню Энрике Иглесиаса и Уитни Хьюстон. Эта песня называется «Could I have this kiss forever?» И ваша постоянная слушательница Мадина подписалась. Ну что ж, во Львовское мы отправляем эту песню. Энрике Иглесиас и Хьюстон готовы выйти в эфир с отличным треком «Could I have this kiss forever?» специально для друзей и знакомых Мадины.

0: час желаний.
1: Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний.
2: В разумных пределах.
3: Реклама.
4: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-292-47-47.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно. 17:00 на радиоприбой.
9: Всем тем, кто с нами, друзья мои, кто присоединился и остается до сих пор, большой привет и доброго дня под названием «Понедельник, 5 октября». И напомню, спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дает красоту и радость своим клиентам.
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин формирует для российских аграриев дополнительные меры поддержки. Магомед Рамазанов поздравил педагогов республики с Днем Учителя. И в Дагестане выплаты донорам назначат проактивно. Теперь подробно. Для поддержки российских аграриев формируется дополнительный набор мер. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. В комплексе эти меры должны помочь поддержать рентабельность производства и позволить своевременно завершить осенние полевые работы, а также успешно подготовиться к весенней посевной кампании. Эксперты по кибербезопасности лаборатории Касперского зафиксировали массовую рассылку вредоносных писем на корпоративные электронные адреса. Злоумышленники маскируются под представителей государственных ведомств и выманивают деньги вместе с данными банковских карт под предлогом оплаты почтовой доставки документов. Сотрудников компании призвали строго соблюдать цифровую гигиену, тщательно проверять адреса отправителей, избегать сканирования QR-кодов из входящих сообщений и помнить, что государственные структуры не требуют оплаты доставки официальных уведомлений через сторонние ссылки. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поздравил педагогов республики с Днем Учителя. Он напомнил, что сегодня в регионе работают более 1000 общеобразовательных организаций. Глава Кабинета министров республики подчеркнул, что развитие системы образования будет продолжено, в числе приоритетов строительство и ремонт школ, их оснащение современным оборудованием, а также создание комфортных и безопасных условий для детей и педагогов. До следующего года жители Дагестана начнут получать выплаты для почетных доноров и граждан с поствакцинальными осложнениями в проактивном режиме. Ранее эти меры поддержки администрировались на региональном уровне. После передачи полномочий

0: 73 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Слушай Родину, слушай Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио «Прибой».
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вери акулуяр ханайта, фехедин рош нет худай.
2: Если бы все были умные, кто бы женился на дочери муллы?
0: Радио «Прибой».

0: Букет осенний, музыкальный.
1: Вам дарит радио «Прибой».
2: Реклама на радио.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
8: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
12: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. На волнах прибоя. Лучшее родное.

0: В Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Россию пришли штаммы гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. В Дагестане продолжается перевод бизнеса и бюджетных организаций на цифровой учет газа, и педагоги республики получают досрочную пенсию. Теперь подробно. В этом эпидсезоне в России циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у населения нет иммунитета. Об этом сообщили в Минздраве. Отмечается, что все три компонента вакцин против гриппа полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых вариантов вируса. Эксперты отмечают, что это подтверждает необходимость вакцинации, особенно для наиболее уязвимых групп – детей, беременных, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. В Дагестане продолжается перевод бизнеса и бюджетных организаций на цифровой учет газа. Интеллектуальные приборы учета с модулем телеметрии бесплатно установят еще более чем 1000 юридических лиц. Такие счетчики обеспечивают высокую точность измерения расхода газа, что исключает ошибки в расчетах и повышает доверие потребителей. Автоматическая передача данных избавляет от необходимости ручного снятия показаний, а дистанционный мониторинг позволяет оперативно выявлять неисправности. В Дагестане около 23 тысяч педагогов получают досрочную пенсию. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда России. Как отметили в пресс-службе организации, с начала года льготная пенсия была назначена еще 70 педагогическим работникам. Для выхода на заслуженный отдых в этом году необходимо соблюдение трех условий. Наличие 25 лет специального стажа работы на педагогических должностях в учреждениях для детей, 30 пенсионных баллов, отсрочка в 5 лет. Жители и гости Дербента теперь имеют возможность оплачивать муниципальные парковки с помощью платежного бота, доступного в мессенджере «Макс». Об этом проинформировало Министерство цифрового развития Дагестана. Для осуществления оплаты необходимо выбрать город, ввести номер парковочной зоны и государственный номер автомобиля, указать предполагаемое время стоянки. Встроенные подсказки помогут пользователям проверить введенные данные и избежать ошибок при проведении платежа. Команда дзюдоистов «Махачкала» заняла второе место во втором этапе международного турнира «Битвы городов», который завершился в Саратове. В соревнованиях принимали участие команды дзюдоистов до 18 лет, представляющие Федеральные округа России. По итогам турнира махачкалинцы завоевали серебряные медали и получили право выступить в международном суперфинале проекта, который пройдет с 3 по 17 декабря в Москве. И о курсах валют на сегодня: доллар 85.

0: песни.
1: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно, размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
7: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

2:40 московское время. На волнах радио «Прибой» прекрасный трек от Роберта Палмера «Every Time You Go Away». Песня, рассказывающая о привязанности к возлюбленной. И каждый раз, когда она уходит, он чувствует, будто часть его самого уходит вместе с ней. Поэтому, уважаемые, цените каждую минуту рядом с любимым человеком и храните счастливые воспоминания. Меня зовут Адам, всем желаю хорошо провести этот час. Вместе со мной остается 19 минут. И прекрасного понедельника всем пятым октябрьским днем. У нас впереди прекрасные треки от Монокини, Эльмана, Эри Голдинга и Роза Максумова, народная артистка, появится. И Александр Панайотов, «Небо в твоих глазах», так называется этот трек. Будьте с нами, хорошего времяпрепровождения.

0: Реклама.
1: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевная отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-42.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин формирует для российских аграриев дополнительные меры поддержки. Магомед Рамазанов поздравил педагогов республики с Днем Учителя. И в Дагестане выплаты донорам назначат проактивно. Теперь подробно. Для поддержки российских аграриев формируется дополнительный набор мер. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. В комплексе эти меры должны помочь поддержать рентабельность производства и позволить своевременно завершить осенние полевые работы, а также успешно подготовиться к весенней посевной кампании. Эксперты по кибербезопасности лаборатории Касперского зафиксировали массовую рассылку вредоносных писем на корпоративные электронные адреса. Злоумышленники маскируются под представителей государственных ведомств и выманивают деньги вместе с данными банковских карт под предлогом оплаты почтовой доставки документов. Сотрудников компании призвали строго соблюдать цифровую гигиену, тщательно проверять адреса отправителей, избегать сканирования QR-кодов из входящих сообщений и помнить, что государственные структуры не требуют оплаты доставки официальных уведомлений через сторонние ссылки. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поздравил педагогов республики с Днем Учителя. Он напомнил, что сегодня в регионе работают более 1000 общеобразовательных организаций. Глава Кабинета министров республики подчеркнул, что развитие системы образования будет продолжено, в числе приоритетов – строительство и ремонт школ, их оснащение современным оборудованием, а также создание комфортных и безопасных условий для детей и педагогов. До следующего года жители Дагестана начнут получать выплаты для почетных доноров и граждан с поствакцинальными осложнениями в проактивном режиме. Ранее эти меры поддержки администрировались на региональном уровне. После передачи полномочий социальному фонду назначение выплат будет происходить беззаявительно на основе данных, поступающих из государственных информационных систем и медицинских организаций. 10-й международный турнир по 3D-стрельбе из лука пройдет 7-12 октября на территории Сулакского каньона. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Дагестана. В соревнованиях примут участие более 250 лучников из 22 стран. В рамках турнира для участников и гостей организуют выступления канатоходцев и фольклорных коллективов, выставки изделий народных художественных промыслов, мастер-классы и семинары. И о курсах валют на сегодня доллар 80.

Но все-таки осень – это не время года, это жанр, и сегодня он звучит в мажоре. Сегодня понедельник, друзья, 15:10 в столице, 5 октября. Слушайте город, друзья, листва под ногами, не шорох, это перкуссия, ветер в проводах, не гул, а это струнные. Свет на стенах – не просто свет, это золото, которое кто-то щедро разлил по улицам. Дожди, что были на прошлой неделе, совсем недавно не помеха, это настройка перед праздничным таким осенним концертом. Но понедельник не тяжелый день, это все-таки первый аккорд новой рабочей недели, и мы его берем чисто, без фальши. С вами Иза Ахметханова, это Радио Прибой, 4 часа эфира, музыки, дороги, люди, истории, информации. И мне правда хорошо, что мы начинаем эту неделю вместе. Я оставлю, скажем так, иглу на первую бороздку, ну и поехали по волнам лучшей музыки.

0: Реклама на радио.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Ну а сейчас, друзья, на волнах радиостанции «Прибой» новинка в исполнении Хасбулата Рахманова. Композиция называется «Пожалей». Знаете, эта песня надрыв. Не тихая, не уютная, она берет за горло с первых секунд и не отпускает до последней ноты. Хасбулат поет так, будто каждое слово дается ему через силу, будто он стоит перед человеком, которого любит, и говорит то, что не решался сказать годами. И в этом крике парадокс. Он просит «пожалей», но не потому, что хотел или хочет жалости. Он хочет, чтобы его услышали, чтобы кто-то увидел его боль, не пожалел, а просто увидел, понял, признал, что она есть. Итак, друзья, здесь нет красивых метафор, есть только искреннее исполнение. Наслаждаемся. Хасбулат Рахманов, «Пожалей».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

лодке качаясь, пелой колыбельную в тиши. Пожалей, не учи меня заново верить, я и сам

море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Дорогие друзья, информация о дорогах Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на данный момент затруднения на следующих локациях. У нас проспект Казбекова в Семендере. Серьезные пробки в этом районе. Далее по проспекту Алигаджи Акушинского в районе пересечения с проспектом Казбекова небольшое скопление машин. Также в Первой Махачкале на улице Магомед Тагирова пробки. Район Троллейбусного кольца в заторах, улица Гайдара Гаджиева и проспект Имама Шамиля. Имама Шамиля вплоть до Агасиева от кольца. Далее также небольшой отрезок улицы Абдулхакима Исмаилова выделен красным. Танкаева, Агасиева в заторах. Далее движемся по проспекту Имама Шамиля в районе от Джума-мечети вплоть до Хаджи-Булача. У нас заторы сохраняются. Красным выделены и Ирчи Казака, и улица Магомеда Яракского. В районе ЦУМа у нас Батыр-Мурзаева выделено красным, Батырая, Каркмасова, Абубакарова, Дзержинского и Радищева. Пробки также на Магомеда Гаджиева и на Гусаева. Далее заторы у нас на Буйнакского, пересечение улицы Даниялова и Дахадаева. Также практически вся улица Дахадаева выделена красным, ну и пробки на проспекте Расула Гамзатова. Переместимся в редукторный поселок. Что же у нас тут? У нас по проспекту Петра Первого небольшое скопление машин от улицы Эльзы Ибрагимовой вплоть до улицы Лаптиева. Азизова частично выделена красным. По проспекту Петра Первого заторы также сохраняются у нас в районе кольца. Ну и Хивская улица частично выделена красным. Дорогие водители, после дождей на дорогах местами может быть скользко, где-то размыто, возможны ямы. Будьте особенно внимательны, не гоняйте, держите дистанцию. Это не нравоучение, это просто забота. Счастливого пути!

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Радио «Прибой». Дорого, как память.

Ну а сейчас рубрика «Именинник из мира музыки» на волнах радиостанции «Прибой». Друзья, напомню, что сегодня 5 октября. День рождения у человека сегодня, чьи песни знают наизусть от Черкесска до Махачкалы. Ислам Итляшев, он родился, да, 5 октября 1991 года в Черкесске. Ему исполняется 35 лет. Его настоящее имя – Хаджи Ислам. И, казалось бы, при чем тут музыка? Ведь он со школьных лет мечтал стать спортсменом, поступил в университет на отделение туризма, словом, строил совсем другую жизнь, но судьба распорядилась иначе. В 20 лет он записал песню «Милана», и она неожиданно стала хитом. С тех пор его голос звучит на свадьбах, машинах, в ресторанах, на танцполах. «Салам алейкум, братья» – клип, посвященный народам Северного Кавказа, набрал более 170 миллионов просмотров. «Кобра», «Дикая», «На нервах», «Она любила розы» – эти песни знают даже те, кто не следит за шансоном. Ну а в 2022 году ему присвоили звание заслуженного артиста Карачаево-Черкесской Республики. Ислам поет о любви, о братстве, о жизни, просто, честно, без каких-то приукрас. И это, пожалуй, главное, что делает его своим для миллионов слушателей. Сегодня ему 35, мы говорим с днем рождения, Ислам. Пусть песни звучат, ну а творчество только приумножается и расширяется. Ну а сегодня мы послушаем его «Вредину», песню, которую подпевают все, и те, кто влюблен, и те, кто только собирается. Итак, друзья, слушаем. Ислам Итляшев, «Вредина».

0: В Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России будет увеличено финансирование медпомощи по ОМС. В Дагестане пройдет проверка системы оповещения населения. И Минприроды продолжает расчистку русел рек региона. Теперь подробно. Проект бюджета на 2027-2029 годы гарантирует увеличение финансирования медпомощи по ОМС с опережающими инфляцию темпами, в том числе ее онкологического направления. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. Так, на федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» выделено 22,5 миллиарда рублей. При этом уточняется, что данное финансирование предусмотрено исключительно для обеспечения субъектов специальным медицинским оборудованием. Плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет 7 октября, сообщает МЧС Дагестана. В рамках проверки с 10 часов 40 минут до 10 часов 42 минут будет звучать сирена, эфир нескольких телевизионных и радиоканалов заменят специальным сигналом. Во время звучания электросирен и громкоговорящих устройств МЧС просит население сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимой проверке. Минприроды Дагестана в экстренном режиме расчистила русло реки Акташ у села Сулевкент Хасавюртовского района, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации. Срочные меры потребовались после дождей. Бурный поток воды принес скоряги и повальные деревья. Они образовали затор и перекрыли русло. Специалисты Дагвотсервиса убрали завал. Спецтехнику для расчистки предоставила безвозмездно подрядная организация. Это защитило село от подтопления и сохранило жилые дома и инфраструктуру. Рейтинг регионов по материальному благополучию составили аналитики РИА Новости. Северокавказские регионы заняли последние строчки списка. Дагестан расположился на 79-й строке. При составлении рейтинга исследователи учитывали ряд показателей. В частности, отношение медианных доходов населения, стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Рамазан Абдуллаев и Мурад Чепанов выиграли первые поединки на чемпионате мира в Баку и вышли в 1/8 финала. Оба спортсмена выступают в составе сборной России в весовой категории до 66 килограммов. В этой категории на чемпионате мира заявлены 48 участников. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Радио «Прибой». Много новой музыки.
5: «Прибой».

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Очарованные лучшей музыкой.
2: The best music.
1: Это осень ярких впечатлений.
2: This is Radio Priboy.
3: Аварская поговорка.
4: Бать и цаамал тулару.
5: Волк нору не меняет.
1: Радио Приboy.

0: прибой.
1: Отличный день, отличная музыка.
2: Знаете, есть одна вещь, которую я поняла про музыку за годы работы в эфире. Она не живет в колонках, она живет, конечно, в людях. Песня – это не файл, не волна, это чей-то вечер, чья-то дорога домой. Чье-то «я больше не могу» и чье-то «а все-таки получилось». Когда вы слушаете трек, вы накладываете на него свою жизнь, и он становится вашим. Поэтому одна и та же песня у двух людей звучит абсолютно по-разному. У одного как признание, у другого как прощение. И вот это, наверное, самое интересное в моей работе. Не ставить просто композиции, музыку, а соединять ее с вами посредством радио «Прибой». Приветствую всех, дорогие друзья, в новом музыкальном часе на волнах нашего любимого радио. С вами Иза Ахмедханова, 16.11 в столице, 5 октября, понедельник. Да, обещаю вам классную музыку и ни одной случайной ноты. Поехали дальше.

0: Реклама.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51-51. 292-47-47.

0: Радио Прибой, где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Ну а сейчас, друзья, новинка на волнах радиостанции «Прибой» под названием «Дунья» в исполнении группы «Мерез». «Мерез» — это голос, который в лезгинской музыке звучит уже много лет. Их знают, их ждут, их песни переживают не одну свадьбу и не один вечер в кругу семьи. И вот новая работа «Дунья». Это не просто песня, это разговор, который ведут через годы. Итак, друзья, наслаждаемся вместе. «Дунья» — группа «Мерез» на волнах радиостанции «Прибой».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: 5 это рубрика «Даты» на волнах радиостанции «Прибой». Напомню, что сегодня у нас 5 октября, день, который вместил в себя очень многое. Но начнем по порядку. Сегодня день работников уголовного розыска России, друзья. Профессиональный праздник тех, кто раскрывает преступления и возвращает людям спокойствие. Также сегодня Международный день врача, дата учрежденная по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной гуманитарной организации «Врачи без границ». В 2026 году оно приходится на первый понедельник октября, то есть на сегодня. Также сегодня, друзья, Всемирный день Хабитат, Международный день жилья, который отмечается под эгидой ООН. Также Всемирный день архитектуры, профессиональный праздник тех, кто проектирует пространство, в котором мы с вами живем. И еще один очень важный день, Всемирный день борьбы с менингитом. Да, знаменательные события отмечать также необходимо. В 1789 году во Франции был принят декрет о введении метрической системы мер. Именно с этого дня мы измеряем все в метрах и километрах. Ну и также самое главное, друзья, сегодня Всемирный день учителя. Праздник, учрежденный ЮНЕСКО в 1994 году, отмечается более чем в 100 странах. В России он также приходится именно на 5 октября и в 2026 году выпал, как полагается, на понедельник. Так что педагоги встретили его, к сожалению, возможно, на рабочем месте. В этот день, в 1966 году, были приняты рекомендации Международной организации труда и ЮНЕСКО о положении учителей. Да, что документ, который впервые закрепил права педагогов на международном уровне. В Дагестане сегодня особенный день. В Махачкале состоялась традиционная церемония возложения цветов к памятнику русской учительницы, друзья. В Рио главы республики Федор Щукин и председатель Народного собрания Заур Аскендеров поздравили педагогов и ветеранов педагогического труда. Так что, друзья, вот такой вот знаменательный день. Ну а теперь от радиостанции «Прибой» и лично от себя. Дорогие учителя, сегодня ваш день, и я хочу сказать не общие слова, а искренне поздравить вас с этим прекрасным праздником, с Днем Учителя. Спасибо вам за каждый урок, который вы провели, даже когда сил не было, за тетради, которые вы проверяли ночью, за детей, которых вы учили не только формуле, но и тому, как быть человеком. Спасибо учителям, которые сейчас в классе, учителям, которые учат наших детей, учителям, которые еще только придут в профессию, ну и тем, кто уже на пенсии, но для кого слова «бывший учитель» не существует, потому что учитель не бывает бывшим. Учитель – это навсегда. Пусть у вас будет больше благодарных глаз, больше тишины в классе, когда это нужно, ну и больше тепла от учеников, от коллег, от жизни. С праздником вас, ну и низкий поклон. Для вас композиция «Школьная пора» в исполнении Татьяны Овсиенко на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама.
1: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988 292-47-47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».
2: Дорогие друзья, в 17.00 на волнах радиостанции «Прибой» стартует ваш любимый час желаний. Время, когда музыка звучит не по расписанию, а по вашей просьбе. Заявки, приветы, истории, все, что захотите. Я уже готовлюсь и жду ваших сообщений в наших мессенджерах, в WhatsApp, ну и в Максе по номеру 8-988-291-1007. Оставайтесь на волне «Прибоя».

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Состояние бомбоубежищ проверят государственные инспекторы. В Махачкале возможны перебои с горячей водой. Иммунологический форум прошел в Дагестане. Теперь подробно. Государственные инспекторы будут регулярно проверять бомбоубежища, системы экстренного оповещения и другие объекты гражданской обороны. Соответствующий законопроект, подготовленный правительством, поддержал Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Сейчас федеральный надзор проверяет, как организации и население соблюдают требования в этой области, а также следит за тем, выполняют ли изготовители и продавцы систем оповещения технические регламенты ЕАЭС. Новый законопроект расширяет этот список. Минздрав подготовил проект нового порядка обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Предполагается, что медицинские заключения будут оформляться в электронном виде, а уведомление о необходимости пройти обследование будет поступать на портал госуслуг. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Ожидается, что новые правила будут действовать с 1 марта следующего года до 1 марта 33-го. С сегодняшнего дня и до 8 октября в Махачкале будет отключено газоснабжение. В одних частях города полностью, в других – с падением давления. Ограничение подачи газа может повлиять на работу объектов теплоснабжения и производительность котельных, что приведет к снижению температуры горячей воды у потребителей. При полном прекращении подачи газа работа отдельных котельных в зоне отключения может быть остановлена, тогда горячее водоснабжение в дома подаваться не будет. Жителей просят учитывать эти обстоятельства и заранее планировать бытовые дела. В горах Дагестана на площадке этнокомплекса «Аварал» прошел 6-й иммунологический форум. Мероприятие объединило более 500 врачей, экспертов и гостей из разных регионов России и зарубежья. Участниками стали специалисты в области иммунологии, онкологии, лучевой диагностики, генетики и управления здравоохранением. Главная цель встречи – повышение качества медицинской помощи и сохранение здоровья женщин. 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали завоевали дагестанские параатлеты на Кубке Паралимпийского комитета России по легкой атлетике в Краснодаре. В турнире участвовали более 200 спортсменов из 11 стран. Соревнования стали отборочным этапом к чемпионату мира, где разыграют квоты на Паралимпийские игры 2028 года. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

0: а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 17:06 на столичных. Это «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой». С вами Иза Ахметханова. Знаете, есть час в сутках, который принадлежит не расписанию, я об этом говорила, даже не новостям, ну и, конечно, не погоде. Он принадлежит вам, дорогие наши слушатели, вашим словам, вашим историям, вашей музыке. И вот он, наконец, наступил. Я жду ваши заявочки, друзья. Жду поздравления с днем рождения, с годовщиной, с рождением ребенка. С любой датой, которая для вас важна. Жду приветы тем, кто рядом, тем, кто далеко. Делитесь настроением, делитесь тем, что произошло в вашей жизни сегодня, вчера, год назад, неважно. Здесь все уместно. И сегодня отдельные слова жду для наших прекрасных учителей. Сегодня их день. Если вы хотите поздравить своего педагога, свою первую учительницу, маму, которая работает в школе, друзья, пишите. Все, озвучим все, что вы доверите, звучит в нашем эфире, так что, друзья, пишите в мессенджерах по номеру 8-988-291-1007. Я на связи и жду именно вас, дорогие друзья. Начнем мы с первых сообщений, поздравлений. Первое у нас в виде голосового сообщения, оно прозвучит, ну, а второе уже в виде СМС, я его зачитаю с превеликим удовольствием, ну и, конечно, поставлю те композиции, которые были заказаны. Итак, слушаем.
2: Добрый день, уважаемая редакция «Час желаний». Я бывшая учительница Костыкской средней школы, которая в данный момент нахожусь на заслуженном отдыхе. Хочу от всей души поздравить всех своих коллег, родственников, учителей, подруг, которые находятся на заслуженном отдыхе и которые продолжают работать. С днем учителя! Это самая красивая, благородная профессия – учитель с большой буквы. От всей души желаю крепкого здоровья, долгих, счастливых лет жизни. И хочу, чтобы вы передали самую красивую песню в исполнении Загира Магомедова «Мой Дагестан». Большое спасибо вам!
1: И вам большое спасибо. Знаете, далее поступило дополнение от данного сообщения, что учителей бывших не бывает. Учитель – это навсегда. Знаете, на самом деле, вы правы, учитель – это профессия с большой буквы, и, как мы уже говорили сегодня, учитель не бывает бывшим учителей. Бывших учителей не бывает, потому что то, что вы вложили в детей, остается с нами навсегда. От всей души здоровья, долгих счастливых лет и тепла. Пусть ваши ученики звонят вам не только по праздникам, ну а композиция от «Волн прибоя» обязательно прозвучит специально для вас, Загир Магомедов. Ну, у нас композиция называется «Мой народ», она обязательно прозвучит, про дагестанский народ. Ну, а также у нас, друзья, поступило сообщение, которое я с удовольствием хочу зачитать прямо сейчас. Итак, здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Прибой». От всей души поздравляю учителей школы номер 14 города Хасавюрта с профессиональным праздником – Днем Учителя. Желаю каждому педагогу крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, терпения, вдохновения, ну и благодарных учеников. Пусть ваш труд всегда ценится и приносит радость, а успехи ваших учеников становятся вашей гордостью. Особые слова поздравления хочу адресовать Зухре Камаловой. Желаю ей здоровья, счастья, профессиональных успехов и новых достижений.

0: благородном деле обучения и воспитания детей. С праздником вас, дорогие учителя! Спасибо за ваш труд и за все, что вы делаете для наших детей. С уважением, президент ассоциации хранители горских культур во Франции Батыргереев Муса, «Золотая осень», Париж, 2026. Ну и попросили композицию в исполнении Игоря Крутого, учитель. Ну, Муса, спасибо вам огромное. Из Парижа в Махачкалу через эфир это дорогого стоит. Учителям школы номер 14 города Хасавюрт низкий поклон и от радиостанции «Прибой». Ну и, конечно, отдельные... Спасибо за труд нашей очаровательной Зухре Камаловой. Она имеет непосредственное отношение к этому празднику. Мы сегодня уже не раз говорили о том, что этот труд, который останется в сердцах на долгие года, еще раз хочется сказать, низкий поклон, композиция обязательно прозвучит. Ну а я же хочу, друзья, дополнить, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Ты крышу уже заказал?
2: Почти. Нашел дешевле.
1: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
2: Почему именно там?
1: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Кто это везет миллион на новенькой машине?
5: А, это вы!
4: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
6: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
10: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Дорогие друзья, час желаний на волнах радиостанции «Прибой» продолжается. Пишите, отправляйте сообщения, поздравляйте, заказывайте композиции. Эфир ваш, и я жду каждое ваше СМС и каждые слова. Знаете, дорогие друзья, иногда хочется подчеркнуть всю красоту, всю важность, всю благодарность, которая переполняет нас по отношению к нашим, конечно, школьным учителям. Я долго думала, какой песней это приумножить. И поняла, никакой одной песней этого не сделать, потому что благодарность учителю не измеряется, мне кажется, нотами, она измеряется годами, тем, что мы помним, тем, кем мы стали. Так что пусть сегодня главным будет не песня, а то, что они чувствуют нашу любовь. Надеюсь, чувствуют, и я в этом уверена, дорогие друзья. Еще раз всех с праздником. Ну, а к нам поступило еще одно сообщение. Так, добрый вечер, Иза. Можно одну хорошую даргинскую песню? Лежу в ревматологическом отделении, в редукторном. Хорошего эфира, пишет Альберт, наш постоянный слушатель. Ну, Альберт, здравствуйте. Спасибо, что остаетесь с нами даже оттуда, где, честно говоря, меньше всего хочется, наверное, слушать радио, а больше всего, чтобы поскорее выписали. Ну, а я от себя хочу сказать, от всей души желаю вам скорейшего восстановления. Пусть лечение идет на пользу, пусть врачи будут внимательными, а дни короткими. Ну и композиция в исполнении очаровательной Солиды даргинцам прозвучит для вашего скорейшего восстановления. Ну что ж, друзья, я же напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — роскошь, доступная каждому.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Итак, дорогие друзья, час желаний продолжается. Понедельник день непростой, но вечер мы с вами сделали теплым, музыкальным. Пишите к нам на мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте, делитесь тем, что на душе. Я жду каждое ваше сообщение, друзья. Еще несколько смс поступило. Так, здравствуйте, передаю всем волгоградским салам. Я с Волгограда, Дакаева Катерина. Передаю привет своим родным и близким в Махачкале, Каспийске, Буйнакске. Всем хорошего настроения и прекрасного дня. Поставьте, пожалуйста, песню Кристины, новую. Ну что ж, Катерина, вам добрый вечер. И вам, Волгоград, огромный пламенный привет с Дагестана, с Махачкалы, также с Волн Прибоя. Всем вашим близким, родным с Махачкалы, Каспийска, Буйнакска. На самом деле, желаем также пламенный привет, салам, ну и желаем отличного настроения и прекрасного завершения дня. Композиция в исполнении Кристины называется «Дагестан», она обязательно прозвучит, а я же, с вашего позволения, зачитаю еще одно сообщение. Здравствуйте, передаю привет маме Патимат и папе Мусаиб. Хочу поздравить их с Днем Учителя. Они 30 лет отдали себя этой профессии. Вы самые лучшие. Это одна из самых благородных профессий. Дагестан, город Дагагни, от дочери из Ставрополя. Анжелика, песня о Дагестане, любую на ваше усмотрение. Спасибо, Прибой, всегда вас слушаю. Вы лучшие навсегда. Ну что ж, что хочется сказать. Анжелика из Ставрополя, Батимат и Мусаиб, 30 лет в профессии. Это не просто стаж, это жизнь, отданная детям. Низкий поклон им от Волн Прибоя, от всего коллектива радиостанции Прибой. Ну и спасибо вам, что помните и поздравляете. Кстати, вот вы сказали о композиции про Дагестан. Как раз у нас была заказана композиция в исполнении Кристины. Новиночка, очень яркая композиция. Думаю, будет как нельзя кстати. Я же, друзья, вновь напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир», эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего!
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
5: Дорогие друзья, последние минуты часа желания к нам поступили, наверное, уже завершающие сообщения. Итак, зачитаю. Салам, Дагестан. Здравствуй, красотка Иза. Хочу поздравить всех учителей, также Зухру Камалову. Сил, терпения всем учителям при нынешних интернет-зависимых детях. Ну, а ученикам желаю учиться на отлично. Пишет наша постоянная слушательница Врединка. Огромное спасибо. Присоединяюсь к каждому слову. На самом деле, в нынешних реалиях воспитать детей сложновато, у них у каждого на все есть уже готовый ответ, но наши, мне кажется, педагоги справляются с этим в любом случае на отлично, они профессионалы своего дела. Всем ученикам желаем легкого учебного года, педагогам и родителям, конечно, желаем терпения. Далее еще одно СМС. Салам, машалла, уважаемый Прибой, ведущие. Мои поздравления всем моим учителям Гудурмесской 4 и учителям Чентаульской средней школы и преподавателям вузов Дагестана, где я училась. Крепкого здоровья, терпения, сил и успехов в вашем нелегком и благородном труде. Пожалуйста, включите в эфире, если есть песню Мирза Дахар, Ильяс Эбиев. Спасибо вам, вы лучшие. Это Медина. Вот такое сообщение. Так, ну, не могу оставить без внимания. Не знаю, насколько композиции поместятся у нас в этом часе, дорогие друзья. Возможно, они прозвучат уже в новом на волнах радиостанции «Прибой». СМС все-таки зачитаю. Добрый день, Прибой, Махачкала. Хочу поздравить всех учителей и моих коллег с нашим профессиональным праздником. Желаю вам терпения и успехов в нашей нелегкой работе. И, пожалуйста, песню Зайнаб Махаевой. Ну что ж, дорогие друзья, конечно, на самом деле все композиции обязательно прозвучат. Я же вновь хочу сказать, кстати, дополнение. Салам из Санкт-Петербурга. Последнее сообщение поступило, зачитала, успела. Дорогие наши учителя, от всей души поздравляю вас с этим прекрасным праздником. Низкий еще раз вам поклон, крепкого здоровья, терпения, сил, благодарных учеников и всего самого-самого наилучшего. Композиция для Врединки у нас прозвучит «Доктор Албан». Далее прозвучит композиция у нас в исполнении Ильяса Эбиева. Не знаю, насколько точное название прозвучит в эфире, но в любом случае. Также Зайнаб Махаева обязательно для всех наших слушателей. Это час желаний на волнах радиостанции «Прибой».

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России будет увеличено финансирование медпомощи по ОМС. В Дагестане пройдет проверка системы оповещения населения. И Минприроды продолжает расчистку русел рек региона. Теперь подробно. Проект бюджета на 2027-2029 годы гарантирует увеличение финансирования медпомощи по ОМС с опережающими инфляцию темпами, в том числе ее онкологического направления. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. Так, на федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» выделено 22,5 миллиарда рублей. При этом уточняется, что данное финансирование предусмотрено исключительно для обеспечения субъектов специальным медицинским оборудованием. Плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет 7 октября, сообщает МЧС Дагестана. В рамках проверки с 10 часов 40 минут до 10 часов 42 минут будет звучать сирена. Эфир нескольких телевизионных и радиоканалов заменят специальным сигналом. Во время звучания электросирен и громкоговорящих устройств МЧС просит население сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимой проверке. Минприроды Дагестана в экстренном режиме расчистила русло реки Акташ у села Сулевкент Хасавюртовского района, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации. Срочные меры потребовались после дождей. Бурный поток воды принес скоряги и повальные деревья. Они образовали затор и перекрыли русло. Специалисты Дагводсервиса убрали завал. Спецтехнику для расчистки предоставила безвозмездно подрядная организация. Это защитило село от подтопления и сохранило жилые дома и инфраструктуру. Рейтинг регионов по материальному благополучию составили аналитики РИА Новости. Северо-Кавказские регионы заняли последние строчки списка. Дагестан расположился на 79-й строке. При составлении рейтинга исследователи учитывали ряд показателей. В частности, отношение медианных доходов населения, стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Рамазан Абдуллаев и Мурат Чепанов выиграли первые поединки на чемпионате мира в Баку и вышли в 1/8 финала. Оба спортсмена выступают в составе сборной России в весовой категории до 66 килограммов. В этой категории на чемпионате мира заявлены 48 участников. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».

0: народное.
1: Радио «Прибой».
2: 18.08 в столице. Добрый вечер, дорогие. Это «Радио «Прибой». С вами Иза Ахметханова. Мы начинаем новый музыкальный час на наших волнах. Час желаний совсем недавно завершился. И, честно скажу, он был немного суматошным. Очень хотелось успеть зачитать каждое сообщение, никого не оставить без внимания, достойно поздравить учителей с их заслуженным праздником. Не знаю, насколько искренне и тепло это у меня получилось, но я правда старалась. Ну и вдогонку сейчас, в тишине нового часа, без спешки, хочу сказать то, что не успела. Учитель – это не профессия, это призвание, которое выбирают один раз и на всю жизнь. Это люди, которые каждый день входят в класс, оставляя за дверью свои усталость, тревоги, заботы и начинают урок. Они вкладывают в детей не только знания, они вкладывают в них веру в себя. И часто именно от учителя зависит, кем человек станет. Не кем он будет работать, а каким он будет человеком. Это огромная ответственность и огромное мужество. С праздником вас, дорогие учителя! Еще раз низкий поклон. Ну а сейчас сообщение, которое поступило уже в новом часе от нашей постоянной слушательницы, от Рафиги. Она хочет присоединиться ко всем словам и поздравлениям. Поздравляю всех учителей и нашу Зухрушку Камалову. Счастья, радости, большого успеха в работе. Желаю от всего сердца, Рафига. Ну, Рафига, спасибо вам огромное. Зухра Камалова, наша коллега, педагог, еще и завуч. На самом деле многогранная личность, которую мы безумно любим. Зухра, с праздником тебя. Ну и всех учителей еще раз. Ну а теперь, друзья, музыка. Музыка, музыка, еще раз музыка. Добрый вечер, Махачкала, добрый вечер всем, кто с нами. Мы продолжаем.

0: Реклама.
1: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Друзья, у каждого из нас есть место, которое живет в сердце отдельно от всех остальных. Не на карте, а именно внутри. Место, откуда родом твой взгляд на мир, откуда твои первые слова, первые запахи, первые звуки, и куда ты возвращаешься не всегда ногами, но всегда памятью. Есть голоса, которые это место не просто вспоминают, они его воспевают, друзья. Не на сцене, для себя, для тех, кто поймет, для тех, кто тоже оттуда. Но у нас на волнах радиостанции «Прибой» есть и другая сторона. Айгуль Джумагулова. Композиция в ее исполнении «Я дочь ногайского народа». Насладимся вместе.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: на дорогах.
1: Но сейчас, дорогие друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой», «Вечерний трафик». Итак, по данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Махачкалы сейчас непростая. Смотрю на карту, и, честно говоря, она расстраивает. Слишком яркая, слишком красная. Разбираем поподробнее. Итак, у нас пробки на проспекте Казбекова в Семендерии. Практически весь проспект выделен бордовым цветом. Далее на проспекте Алигаджи Акушинского от пересечения с проспектом Казбекова и вплоть до пересечения с улицей Второй Дачной, все в заторах. Улица Ахульго выделена красным. Проспект Акушинского в районе троллейбусного кольца. Также Камаева в первой Махачкале по Магомед-Тагирова. Пробки Гайдара Гаджиева от кольца до Чеерова. Далее по проспекту Имама Шамиля от кольца до улицы Ташкентская все стоит. Сама Ташкентская выделена красным. Батырмурзаева, Агасиева, Танкаева в заторах. И улица Абдулхакима Исмаилова. Также улица Абдулы Алиева. Далее по проспекту Имама Шамиля у нас в районе от Джума-мечети и вплоть до Хаджи-Булача все выделено красным. Также пробки у нас на улице Яракского, на проспекте Гамидова, Ирчи-Казака, Сергокалинская выделено красным. Также у нас на кольце все выделено красным по проспекту Амитхан-Султана. Далее у нас улица Абубакарова стоит, улица Рустамова, Батырая, Каркмасова, Хаджи-Кадырова. Выделены красным и улица Радищева, Дзержинского, Магомета Гаджиева и Гусаева. Сложная картина и на Даниялова, и практически вся улица Дахадаева выделена красным. Пробки и на проспекте Расула Гамзатова. Весь проспект выделен красным, они перетекают с проспекта на мост, по мосту продолжаются по проспекту Петра Первого от моста до кольца все выделено красным. Красным выделена и улица Эльзы Ибрагимовой, Азизова, Габитова. Кольцо также стоит у нас проспект Насрудинова и Хаджи-Булача в заторах. Хивская улица у нас выделена красным. По Хивской у нас два ДТП зафиксировано. ДТП одно в среднем ряду, второе чуть дальше по левому и среднему ряду. Улица Бетонная, также пробки. Друзья, отдельное сообщение от наших слушателей. Пробки в первом тупике по улице Ирчи-Казака. Дорогие слушатели, дорогие водители, вечерний час пик, ситуация сложная, где-то ДТП, где-то просто плотный поток. Будьте, конечно, внимательны, держите дистанцию, не подрезайте, отложите телефоны в сторонку. Это наша вам рекомендация. Берегите себя и тех, кто рядом. Счастливого пути!

Дорогие мои, вот и все на сегодня. 18:47. День был насыщенный и в эфире, и за его пределами. Спасибо, что провели его с нами. Спасибо за ваши сообщения, за теплые слова, за то, что доверяете нам свою музыку и свое настроение. Это и вправду очень дорогого стоит. Уходя домой, заберите с собой что-нибудь теплое. Песню, которая вам сегодня понравилась, или просто хорошее настроение. Пусть вечер будет спокойным, пусть дома пахнет чем-то вкусным, пусть рядом будут те, кого вы любите. Ну а если рядом никого нет, ловите мою любовь по волнам радиостанции «Прибой». Остаюсь с вами в музыке, и одно важное объявление. Завтра мы встретимся здесь, но не в 15:00, а в 7 утра. Да-да, я приду к вам рано, буду вас будить, мешать спать, так что настраивайтесь, просыпайтесь завтра со мной, ну и включайте радио «Прибой». А сейчас просто слушайте. Музыка вас наставит. Ну а с вами была я, Иза Ахметханова, радио «Прибой». Всем до скорого. Говорю пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Баба Юрт.
1: Ахты.
0: Дагестанские огни.
1: Хунзах.
2: Говорит Махачкала. В столице 19 часов.
1: Радио Прибой.
2: Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости.
1: Новости.
4: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране отмечают День учителя, в Дагестане стартует проект «Земля традиций» и в республике на месте поврежденного Красного моста построят временный переход. Теперь подробно. Сегодня в России отмечают День учителя. Поздравления принимают не только педагоги, но и все работники системы образования, от администрации школ до ветеранов отрасли. По всей стране проходят различные мероприятия, конкурсы в честь тех, кто подарил детям знания, любовь и мудрые наставления. В школах по традиции проходят концерты, тематические классные часы и праздничные линейки. В Дагестане в рамках программы «Регион для молодых» запускают студенческие молодежные агротуры «Земля традиций». Проект объединит участников вокруг аграрных профессий, современных технологий, предпринимательства и сохранения культурного наследия. Участники смогут познакомиться с сельским хозяйством и традиционными промыслами Дагестана изнутри, посетить фермерские хозяйства, пообщаться со специалистами, узнать о современных технологиях и принять участие в мастер-классах. В Махачкале прошло торжественное закрытие книжной ярмарки «Таркетау». Она проходила на улице Пушкина и собрала на одной площадке крупных федеральных и региональных книгоиздателей и издательских домов. За несколько дней ярмарку, которая также охватила город Буйнакск, посетило несколько тысяч человек. В рамках мероприятия также были определены победители по 12 номинациям конкурса «Лучшая книга Таркетау». Правительство республики прорабатывает вопрос возведения временного мостового перехода на месте поврежденного Красного моста для скорейшего возобновления движения. На объекте работают специалисты, которые в ближайшее время определят возможность восстановления существующих элементов конструкции. По данным Минтранса Дагестана, из-за обильных осадков в горных районах повысился уровень воды в реках, что привело к водосбросу с Гацатлинской ГЭС. Это повредило временные конструкции Красного моста, которые связывают горные районы с равнинной частью республики. Магомед Мухтаров включен в заявку молодежной сборной России по греко-римской борьбе, которая выступит на первенстве мира этого года. Турнир среди спортсменов до 23 лет пройдет 12-18 октября в Лас-Вегасе. Дагестанский спортсмен выступит в весовой категории до 97 килограммов. Отмечается, что Магомед Мухтаров является призером мирового первенства среди борцов до 21 года. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
7: На Радио Прибой притчи народов мира.
8: Мальчик сидел возле открытого окна и ел арбуз, ловко выплевывая в окно на дорожку большие черные семечки. «Не плюй семечки на дорожку, сынок, мухи налетят», — попросила мама.
9: «Ничего, пусть слуга придет и все уберет. Смотри, как ловко у меня получается». Мальчик с силой выплюнул семечки, и они веером разлетелись по дорожке. Тут на улице раздались крики детей: «Цирк! Цирк приехал!» Мальчик вскочил и выбежал из дома. Через мгновение раздался его крик и громкий рев. Испуганная мать выбежала вслед за сыном и обнаружила, что ее бедный ребенок лежит на земле с ободранной коленкой и ссадиной на руке. Он поскользнулся на семечках. Мать долго успокаивала и лечила сына. Потом она отругала слугу. Вечером жена рассказала обо всем мужу и попросила: «Ты должен строго наказать слугу за то, что он вовремя не почистил дорожку. Наш бедный сын поскользнулся на семечках и разбил себе коленку». «Слуга здесь ни при чем», — хмуро заметил отец. «Нашему сыну нужно запомнить правила. Тот, кто ходит босой, не должен сажать колючки».
10: «Глупости! Я не сажал колючки, и я никогда не хожу босой!» — сердито крикнул сын и топнул ногой, обутой в новый красивый башмак.
8: «Ты словно ходишь босой, если под ноги не смотришь. Ты словно сажаешь колючки возле дома, если бросаешь мусор в окно. объяснил отец.
7: На радио «Прибой» притчи народов мира –

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.диспромо.ру.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Где дешевле, там и возьмем.
2: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
1: Тогда куда?
2: В Крыши мира. Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вон пти кандалогус шедаела, зун пап кандалогус шезвайтер.
2: Когда ты соску просил и плакал, а я плакал по женщинам.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
2: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Турция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Замерли небеса с облаками безлунными. Видится только тайного прошлого связь.

0: Дагестане 21 час.
1: По горным высотам.
2: С приветом осенним.
1: Настройся и слушай.
2: Любимый прибой.

0: Аварская поговорка.
1: Годик они в гурев, рахдайн шали в бахарчи.
2: Не в аульской сходке, а в бою познается боец.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно. Размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 22 часа. Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Алмах деш, орцлис осис хей.
2: Дружбу за деньги не купишь.
0: Народная мудрость. Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8 988 292 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: по горным высотам.
1: С приветом осенним.
0: Настройся и слушай.
1: Любимый
0: прибой.

0: лицо.
1: Реклама.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.
8: Еще минута, я держу твои ладони осторожно. Еще минута, и я скажу

0: Табасаранская поговорка.
1: Ич мяхлай расум чиршул.
2: И на нашей улице будет праздник.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

Весенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

Этот воздух, как вата густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это летнее платье.

0: на волнах прибоя. Лучшее родное.
1: What you doing?

0: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Ну а шуда включи, Хелкарши Херикес, Сенит Садрахуни, Касвари в Сири, Хурашу Сихуни, Хурчехева Ахе.

0: Букет осенний, музыкальный.
1: Вам дарит радио «Прибой».
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: очарованы лучшей музыкой.
1: The best music.
0: Это осень ярких впечатлений.
1: This is Radio Priboy.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: птицы улетают, листья опадают,
1: а радиоприбой всегда с тобой.
2: Feels like a barbarian.

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я

0: твою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала.
1: Я тебя